Кристиан Бежаунденхаут, ниген фантазия Б ре минор, Кьохел 397 мет Моцарт, в Хаэт, Лаперек Ашлиши, в Ахарон, Митоха Соната Ликларнет, в Псантер, опус 28, мет Мечислав Вайнберг, Минагним, Ширли Бриль, Бекларнет, в Йонатан Анер, Бифсантер.

Капричево по Сърбин Вишева, ми е Теодора Пячевич, Нигнап Сантранит Наташа Велькович, Вене Капричо Носав, Липсантер Ветизморет, Шел Игор Стравински, Нишма Ета Капричо, Бешлуша Праким, Бенгинат Псантран Оли Мустонен, Ветизморет Симфонит Германит, Берлин, Беницухо, Шел Владимир Ашкенази.

Апсантран Оли Мустунин, ведь из Морта симфонита Германит, Берлин, Бенецох Владимира Шкинази, Нигно, это капричо Липсантер, ведь из Морта мет Игорь Стравинский, Нахтом, Бейтюд Липсантер, Опус Штайм, из Парахат, мет Александр Скрябин, Миноген, это Апсантранит Беатричи Рана, Кета Адран, ба концерт, шенигна, бе 28 бе януар, Ашана.